Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Ищи, помилуй, сокрени нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами

нашей Богородицы, и призмотели молитвы, силы честных, настоящих до Христа, Христательство честных, небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предвечий, Крестителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, святых славных и проповедных мучеников, преподобных и богоносных, отец наших, и же посвятых, отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же посвятых, отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых же на апостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских Ольги, и же святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всея России Петра Алексеева, Макария Филиппа Иова и Евмогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и всея России чудотворцев, Михея, Дионисия, Максима, Грека, Андрея Никонописца, Варнавы, Гефсиманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных богатых, святых и Майамы, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление в движении наших, покрыв нас кровом душу твоею, ожени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй.

Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылай, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Сих посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Бозияко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые своя я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя.